0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.

beslissen daar. Titanic. Paranoia in Moscow. Давай! Отдыхаем хорошо. Давай! Отдыхаем хорошо.